Я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер, я вайкер